0: баба слыхали, он опять забегал. Котячий. Я не мог, бля. Овар, сукер, дядя.
1: Ну, я мегекон.

Готовность! Первый! Второй! Третий! Начинает счет! Пять, четыре, три, два! Старт!